0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Странно, но не было больно. Было больше обидно. Не за себя. За своих, за ребят. Сыпало небо, сверху все видно, а я полз по земле, чтоб еще раз увидеть тебя. Под косыми дождями, меж каменных горных хребтов.

странно, но не было больно. Было больше обидно. Да не за себя, за друзей, за ребят. Так плакало небо, оттуда ж все видно, как я полз по земле.

0: меня мамка.
1: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
2: Она?

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Звоните 505-504, код города 4722.
1: СЭД «Луговая». Мы строим жизнь миллиметры.
0: ООО «Специализированный застройщик СЭД «Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Зет».

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: «Ракетная» – работа рядом с домом. «Не говорите-ка» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. Не габаритика, работа рядом.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
6: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
7: Берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Радио Зет.

0: пережду.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 20 сентября, в нашем регионе сохранится малооблачная погода, без осадков, ветер переменный до 2 метров в секунду. На термометре днем 23 градуса тепла, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Радио З.
1: Грудь в орденах, хотя лишь 23.

открою, внимательно смотри. Благодаря таким стоит.

0: песни нашей победы.
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу расставим землю тут. Горит и кружится планета.

0: батальон.
1: Радио З. Работаем за правое дело.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая» – пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней.

дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь, а

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
2: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
4: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
5: Звони 8 800 621 75.
4: Не габаритика. Работа рядом.
6: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А.
7: 29 33 99.
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
9: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
10: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 20 сентября, в нашем регионе сохранится малооблачная погода, без осадков. Ветер переменный до 2 метров в секунду. На термометре днем 23 градуса тепла. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

Радио Зе. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зе.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Автобелогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле?
4: Снизим цену.
3: «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00.
4: 56 96 00.
5: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
6: «Ракетная». Работа рядом с домом. «Негабаритика» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. «Негабаритика». Работа рядом.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Впереди океан, командир мой спокоен. Безрассудство и риск у него не в чести.

мне тесно в строю, и мне хочется боя. Я от бака даю, то в лихорадке дрожу. Но приказ есть приказ, я корабль конвоя. Это значит, себе не принадлежу. Третьи сутки идем, солнце палубу греет. Не поход боевой, а шикарный круиз. И расслабился транспорт, навалился на леер. Что с гражданских возьмешь, только я не турист. Я-то знаю чего, тишина это стоит. Я готов каждый миг опознать их дозор. Аппараты натовсь, я корабль конвоя. Я-то знаю, что значит подставить свой борт. Ну, накаркал. Полундра выдал пеленг-акустик. Чуть правее по курсу шум винтов срезал ночь. Веселее, ребята, не давай.

0: неволен, почему я в конвое, почему сам себе не принадлежу? Почему я неволен, почему я в конвое, почему сам себе я не принадлежу? Громом сотен стволов салютует мне база. Обознались, наверное, я ведь шел как овца. В море я за врагом не погнался ни разу и в жестоком сражении не стоял до конца. Ну кто спасет мою честь, кто их кровью умоет? Командир, я прошу, загляни мне в глаза. И сказал он в ответ: ты корабль конвоя. Мы дошли, значит, этим ты все доказал.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
2: По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь,

стезя влюбленных такова, что русский взнос за счастьем милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.

С того

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 20 сентября, в нашем регионе сохранится малооблачная погода, без осадков, ветер переменный до 2 метров в секунду. На термометре днем 23 градуса тепла, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Высоко над головой синеет небо, и волнуют душу песни соловьи. Пусть никто из нас в том 45-м не был и не видел те великие бои, но мы знаем, как от мала до велика не на жизнь, а на смерть встала вся страна. И несем мы снова алые гвоздики тем, кто стал сильнее, чем сама война.

Ура! Не забыт никто, ничто здесь не забыто. Будут вечно живы в памяти людской. Над Берлином красный флаг в последней битве. Бей салют победы над родной Москвой. Пусть все дальше нас от грохота орудий вновь и вновь уносит времени река. Но героев наших все мы помнить будем. Подвиг русского солдата на века.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Город Ржев. Доблесть русской державы. И так было, так будет и впредь. Город Ржев. Город воинской славы. Гордость Родины. Русская твердь.
2: Ржев. Один из первых крупных городов на Волге, основанный в 1019 году. За свою долгую историю он всегда был воином, мужественно стоявшим на западных рубежах русского государства.
1: В 13-15 веках за Ржев шла упорная борьба в ходе русско-литовских войн, и город несколько раз переходил из рук в руки.
2: Достойный отпор иноземным захватчикам ржевитяне оказали и в русско-польскую войну.
1: Городские дружины принимали участие в битве на Куликовом поле и в войне с Наполеоном в 1812 году.
2: К началу Великой Отечественной войны Ржев был процветающим промышленным центром. Он имел важнейшее стратегическое значение как крупный транспортный узел на подступах к Москве.
1: 22 июня 1941 года жизнь города перевернулась. Предприятия спешно переходили на выполнение заказов воинских частей.
2: В первые же месяцы из Ржева и района было призвано в армию более 15 тысяч человек. Оставшиеся вступали в отряды народного ополчения, истребительные батальоны, группы самообороны.
1: Было сформировано 4 партизанских отряда по 30-40 человек. Не всем хватало винтовок, некоторые приходили с охотничьими ружьями. Прямо со сборного пункта партизаны уходили в леса.
2: Летом и осенью жители города и района строили оборонительные сооружения.
1: 19 июля 1941 года Ржев впервые подвергся бомбардировке. Фотографии тех дней запечатлели удивительный факт. На лицах людей нет страха. Ржевитяне, как и большинство советских людей, думали, что наступление немцев скоро будет остановлено, враг будет отброшен назад и разгромлен.
2: Несмотря на тревожные сводки из районов боевых действий, постоянные налеты германских бомбардировщиков, разрушения и жертвы, паники в городе и районе не было.
1: Через Волгу всего за 2 недели построили 4 моста. Началась эвакуация ржевских предприятий и организаций на восток. Скот перегонялся во Владимирскую, Горьковскую и другие области СССР.
2: А фронт тем временем приближался к Ржеву. 30 сентября 1941 года началась немецкая операция по захвату Москвы «Тайфун». Ржев оказался в самом центре этих событий.
1: К 7 октября войска вермахта оттеснили части Красной армии на рубеже Осташков-Сычевка, заняли Старицу и вышли на подступы к Калинину. Советское командование попыталось стянуть к Ржеву имеющиеся войска, но 11 октября около полуночи от детонации взорвался Ржевский железнодорожный мост. Город был обречен.
2: 14 октября немецкие войска вошли в Ржев. В оккупированном городе осталось около 20 тысяч жителей – старики, женщины, дети. Немцы установили жестокий режим – грабежи, угон в неволю, массовые расстрелы. Была введена трудовая повинность. Неспособных по возрасту или по состоянию здоровья работать помещали в штрафной лагерь или расстреливали.
1: Военнопленные содержались в лагере с нечеловеческими условиями. Писатель Константин Воробьев, сам прошедший через его ад, в повести «Это мы, Господи», писал.
2: «Кем и когда проклято это место? Почему в этом строгом квадрате, обрамленном рядами колючки, в декабре еще нет снега? Съеден с крошками земли холодный пух декабрьского снега. Высосана влага из ям и канавок на всем просторе этого проклятого квадрата. Терпеливо и молча ждут медленной, жестоко неумолимой смерти от голода советские военнопленные.
1: После успешного контрнаступления наших войск под Москвой в начале 1942 года советские войска подошли к Ржеву, но взять сходу его не смогли.
2: С 8 января 1942 года по 31 марта 1943 в районе Ржевско-Вяземского выступа шли одни из самых кровопролитных сражений, названные Ржевской битвой. Она включала 4 наступательные операции войск Западного и Калининского фронтов против группы армий «Центр».
1: Советское командование ставило задачу ликвидировать Ржевский выступ, откуда немецкая армия угрожала Москве и сковывала силы, необходимые для побед на юге.
2: Немцы превратили город в мощный укрепрайон с дотами, минными полями и системой огня. Наши войска наступали в лоб, страдая от нехватки снарядов и авиаподдержки.
1: В феврале 43-го года наступление войск Брянского и Центрального фронтов на Орловском и Севском направлениях выдавило немецкие войска из Ржевско-Вяземского выступа.
2: Отступая, гитлеровцы минировали и взорвали все, что могли. Уходя из Ржева, фашисты согнали в храм оставшихся в живых горожан, заперли двери и заминировали его.
1: На рассвете 3 марта штурмовой отряд под командованием Иосифа Колина прорвался к храму и спас узников. До конца дня город был полностью освобожден.
3: Говорит Москва! Сегодня, 3 марта, после длительного и ожесточенного боя, войска овладели Ржевом! По неполным данным взяты следующие трофеи. Танков 112, орудий разного калибра 78, паровозов 35, вагонов 1200, а также много снарядов, мин, пулеметов, винтовок и другого военного имущества. Совинформбюро.
2: Бои под Ржевом стали одним из самых кровавых эпизодов Великой Отечественной войны. Общие потери Красной Армии только по официальным данным превысили 1 000 000 человек. По последним неофициальным подсчетам военных историков, потери составили около 900 тысяч убитыми и 1,5 миллиона ранеными.
1: В результате 17-месячной оккупации и боев город был практически полностью стерт с лица земли. Сплошные развалины, груды битого кирпича, щебня, исковерканного железа. Из примерно 5000 зданий уцелело лишь около 300. Иностранные журналисты, видевшие руины Ржева, говорили, что на его восстановление уйдет 100 лет.
2: Из довоенного 50-тысячного населения к моменту освобождения в живых осталось около 300 человек. Это были в основном женщины и старики. Вернувшись из лесов и убежищ, они начали разбирать завалы и отстраивать жилье.
1: Были восстановлены и построены заново краностроительный завод, комбинат строительных конструкций и другие предприятия. К началу 50-х годов Ржев был возрожден.
2: Сегодня о боевой славе города напоминают многочисленные мемориальные знаки. Установленный на площади Мира танк Т-34 – и аллея героев Советского Союза, участников Ржевской битвы. Обелиск и вечный огонь недалеко от Старого моста. Самолет МиГ-17 на возвышении около реки Халынки. На территории города и района находятся 42 братские могилы.
1: К 75-летию Победы открыли грандиозный Ржевский мемориал советскому солдату. Возвышающийся на 10-метровом холме 25-метровая бронзовая фигура бойца словно парит в воздухе, благодаря тому, что нижняя часть его плащ-палатки переходит в стаю из 35 журавлей, которые уносят его ввысь. У подножия статуи на мраморной плите высечены золотом пронзительные строки из стихотворения Александра Твардовского «Я убит под Оржевом». «Мы за Родину пали, но она спасена».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
3: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors на Богдана Хмельницкого 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
1: SKL Opt. Эксклюзивный представитель компании Триада ТКО из концерна Калашникова. Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новый 27. ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-3055-695.
4: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
5: Звони 8 800 621 75.
4: Не габаритика. Работа рядом.
6: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова, 1, улица Березовая, 2А. 29-33-99.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
8: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
9: Берегите себя и близких.

осень. Для меня запчасти ищут, жалко будет, если спишут. Я ведь старый на износе, я Ми-8.

Я вернулся, а в салоне наследили, пятна бурые застыли, шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся,

0: я Ми-8. Я Ми-8.
1: Радио Зет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 20 сентября, в нашем регионе сохранится малооблачная погода, без осадков, ветер переменный до 2 метров в секунду. На термометре днем 23 градуса тепла, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях участница творческого коллектива «Благовест» Мария Белоусова. И мы продолжаем нашу беседу.
2: Вы рассказывали в прошлом выпуске о том, как парни встречают вас на линии боевого соприкосновения и как вы делитесь своим творчеством с ними. И стихотворение, которым мы закончили программу, произведение Константина Симонова «Если Бог нас своим могуществом». А что вы еще читаете?
3: Я читаю разных авторов. В основном, конечно, это патриотика. Хочется, конечно, и любви. Об этом просят. Просят и бойцы, просят и их жены, невесты. Поэтому, конечно, любви тоже. Опять-таки, можно и у ребят, которые находятся на линии огня, да, найти произведение любви. Их очень много. Это красивые, нежные произведения, очень с глубоким смыслом. А также можно, конечно, прочитать их и у классиков найдя. Творческий коллектив «Благовест», в котором сейчас я также нахожусь, дает тоже возможность прочитать нашим бойцам в госпиталях, в медсанбатах, произведения, о которых, соответственно, вот мы сейчас говорим. И я хочу сказать, что даже когда приезжаешь к ребятам с концертами в госпиталь, они ждут уже этого. То есть это уже, наверное, традиция, которую знают все. И бойцы, и, соответственно, сами артисты творческого коллектива. Низкий поклон Виктору Ивановичу за то, что он нас всех сплотил и перезнакомил. Возможно, если бы не ситуация, которая происходит сейчас у нас здесь, приграничье, мы бы не знали друг друга. Не знали друг друга люди, которые живут в разных концах нашей большой страны. И вот, ну, как говорится, да, не было бы счастья, да несчастье помогло. Нельзя, конечно, возможно, это говорить, но это действительно так. Мы все сроднились, сблизились, и когда приезжаешь на концерт в госпиталь, тебя встречают люди уже и ждут, когда ты им дашь частичку теплоты своего сердца. Это очень важно. И, как вот говорил Маяковский, да, если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно. Это действительно так. Если ты видишь, что то, чем ты занимаешься, откликается в глазах у зрителя, значит, это кому-то нужно.
2: И очень хочется, чтобы прямо сейчас вы поделились этой частичкой любви и добра с нашими радиослушателями. Что будете читать?
3: Есть очень хорошее произведение, называется «Письмо солдату» Ксюши Зарецкая. Мне очень хочется подарить каждому слушателю данное произведение с наилучшими пожеланиями добра, любви. И, дорогие друзья, берегите обязательно друг друга. Стократ тех, кого называют семья. Ты не муж мне, не брат, ты российский солдат, тот, кто жизнью рискнул за меня. Я тебе не жена, не сестра и не мать, но у Бога одно лишь прошу, чтоб помог он тебе без потерь воевать, и свечу с февраля не гашу. Я тебя буду ждать, как в лихие года ждали дочери с фронта отцов, и ночами не спать, ведь тебе там сейчас, знаю, тоже, увы, не до снов. Ты вернешься живой, в орденах, сединой, я тебя от беды отмолю, ведь с тобою в бою будет верность моя, верность в веру, в победу твою. Ты держись там, сынок, мой любимый, мой брат. Знаю, трудно, но все же держись. Ты герой, ты великий российский солдат, и тебе уготована жизнь.

я напоминаю, что сегодня у нас в гостях участница творческого коллектива «Благовест» Мария Белоусова. Уважаемые радиослушатели, наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните
3: 505-504. Код города 4722.
4: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Радио Зет.

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Автобелогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
2: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
3: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
4: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
5: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
6: Щедрые цены в нашем доброцене.
7: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
8: Цены для магазинов Белгородской области.
9: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
10: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
11: СКЛ «Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
12: ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-00-55-695.
13: Ракитная. Работа рядом с домом. Не говорите, какая приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
14: Звони 8-800-600-21-75.
13: Не говорите, какая работа рядом.
15: Вам звонят или пишут? Пишут с незнакомых номеров, обещают быстрый и легкий заработок, запрашивают личную информацию.
16: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
15: Как защитить себя и близких?
16: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
15: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
16: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
15: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
16: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
15: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
16: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
14: Берегите себя и близких.

Нас не надо жалеть. У военных другие замашки. Человек выживает не хлебом, а страхом одним. Мне всю жизнь будут сниться туманы, мосты, Чебурашка и пропитанный кровью горячей воды, как Сахим.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 20 сентября, в нашем регионе сохранится малооблачная погода, без осадков, ветер переменный до 2 метров в секунду. На термометре днем 23 градуса тепла, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
3: Мама.
5: Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
7: Роман Пыханов, 52 года. Родился и вырос в Белгороде. Ушел на фронт добровольцем. Один из первых в своем подразделении получил государственную награду за отвагу. Победитель проекта «Сталь».
6: Каким было ваше детство?
8: Я вырос в Советском Союзе. Я реально сейчас понимаю, что у меня было счастливое детство. Дворы полные детворы с утра до вечера. И в футбол умеем играть, и в хоккей, и лыжи, и санки, и снежки, и речка, и лес. В начальной школе в лесу мы не умерли ни с голода, ни погибли. И ориентироваться умели, и зорница этому помогала в школе. Поэтому советское детство реально было лучшим.
6: Помните, какой была в вашем детстве мама?
8: Мама была, как я, наверное, думаю, как у большинства, это светлое пятнышко, так сказать, в жизни. Блины, оладики. На речку любил в детстве с ней ходить, потому что всегда вкусненького что-нибудь возьмет.
6: А мама кем работала?
8: Она в строительстве была. В принципе.
6: Ей там удавалось уделять время?
8: Тяжело, конечно. Но нас воспитывали в основном вот на тренировки ходили, там в молодости, в школе боксом занимался. Большая благодарность вот Беседину Владимиру Николаевичу, тренеру моему.
6: Кто был вашим примером в детстве?
8: Владимир Николаевич, наверное, был.
6: Как вы оказались на специальной военной операции?
8: Небольшой анализ провел, когда это все уже случилось. Я вспомнил, 92-й год, была война в Осетии. От нас это было очень далеко, и она прошла для нас вообще незаметно. 14-й год, Донбасс. Уже ближе, но как-то все равно далековато. А когда уже началось у нас, 22-го ночью я проснулся от того, что у меня дочка плачет. Я говорю, солнышко, ты что плачешь? Она, папка, война. Я говорю, какая война? И тут вот самолеты, вот это все такое. Я говорю, не переживай, максимум неделя. Если народ нас примет, то, говорю, все это будет хорошо. Я говорю, но если народ не примет, понимал, что все, отсидеться не получится. И начал искать уже варианты, как туда попасть. У меня есть друг, уже 27 февраля, они уже были под Харьковом, добровольцы с Осетии. Там же сами понимаете, какая сложная ситуация была, и они пришли как бы на подкрепление. И он мне позвонил, мы пообщались, и он говорит, иду туда, делаю батальон, буду рад, если ты будешь со мной. Я говорю, ну, брат, я с тобой. И так с ним пошел. Это осетин Игорь Габуев. Позывной он взял себе русский. И как он говорил, пока идет СВО, он говорит, мы все там русские. Я говорю, так как мы с тобой дружим, говорю, у меня варианта нету, тогда я буду Ирон. А Ирон это по-староосетински, это осетин. Ну, в принципе, в дальнейшем показало, что это было неосознанное, мудрое решение. Потому что характер у него очень строгий. Он мог и конкретно на психику надавить. И поэтому я сразу подымал плач. Смотрите, смотрите, русские Иронов обижают. И вот у ребят, у осетин был такой когнитивный диссонанс. Они так и на него смотрят, вроде как осетин, но он же русский. А на меня на русском, но я же Ирон. Принимали как бы меня в свой хион, так сказать. Под защиту брали. Хион – это свояк, свой.
6: О службе расскажите, о своей.
8: Мы были сначала в Ростове, там слаживание. И 1 апреля нас уже закинули туда, на Запорожье. И попали мы волей судьбы на Гуляй-Польское направление. Работина у нас рядом была тоже, это 5 километров от нас. Вот Щербаки, малые и большие, Капани. В основном были все добровольцы, у которых была тоже очень довольно-таки непростая жизненная ситуация. И тот коллектив, когда там оказался, я вот у русского спрашиваю, у меня такое ощущение, что в Осетии решили покончить одним махом с криминалом. Именно вот криминальные личности, они пошли как добровольцы за родину реально воевать. Когда русскому говорили, ты посмотри, у тебя какой контингент, а он это, а где были вы порядочные все? Порядочные-то они шли, они все сидели ждали, что он еще будет, как. Ну, это вещи такие серьезные. был больше 2 лет с ними. Занимал одно время даже должность зам начальника штаба по воспитательной работе. Это очень такая анекдотичная ситуация, что я из большой России русский, в Осетии никогда не жил, ни традиции не знаю, а был у них воспитатель. Это смешно всем. Но я к этому подошел тоже довольно-таки академично. Я изучил нартовские каста, поэты, их традиции. У меня были такие моменты, когда вот я с осетинами мог, как сказать, что я мог их по-осетински, но русскими словами разрулить. Такие моменты интересные были. И опыт, конечно, незаменимый. Занимал тоже должность командиром ПВД. Я был русский и был командир среди осетин. Естественно, вы сами понимаете, какое будет неприятие, что чужой тут делает команду. Но подбирал коллектив из ребят гораздо выше среднего интеллектом. И основное им сказал, что я вам не командир, можете делать все, что хотите. Я просто здесь отвечаю за то, что вот все ваши косяки – это мои косяки. А любые наши удачи – это наши удачи. Я говорю, мне нужны соратники, а подчиненные, говорю, мне не нужны.
6: Когда вы были на СВО, с мамой была связь у вас?
8: Первые полгода, когда я ушел туда, я вообще всем своим сказал, что уехал в Осетию нарабатывать туристический маршрут. Потому что я реально понимал, у меня дети учились в школе на тот момент. Я знал, кто такие хохлы, бандеры, вот этот правый сектор. Я реально переживал за то, что они могли детям что-то сделать здесь. По наводке, вот под такое. Mm-hmm. Поэтому полгода они меня вообще никто даже не знал.
6: Когда вы маме сказали о том, что вы были на СВО?
8: Она меня нашла. Через осетин. Через, ну, когда бывали из Осетии, привозили сюда, и там гостинцы ей передавали. И их телефоны же оставились. И она вот провела свою расследовательную деятельность. И по этим номерам телефона вышла на скифа, командира батальона. Где мой сын? Дайте мне его сюда. Ну, вот так связались. Она с волнением приняла все это, как бы, ну, в этом плане ей большое спасибо, что она спокойно все, ровно. Угу. Что Бог даст, то и даст.
6: Скажите, пожалуйста, Роман, чем вы занимаетесь сейчас в мирной жизни?
8: Когда я вернулся с СВО, я был заряжен идеей восстановить суставы. И через Фонд защитников Отечества, Наталья Владимировна, мой куратор, ей огромное спасибо, я записался к врачу. На этой же неделе, можно сказать, и операцию сделали. Год восстанавливался, а параллельно получилось, она же меня направила в «Время героев», обучающая программа для кадров госструктуры. «Давай это, говорит, для тебя, иди, это твое». Я говорю, да я говорю, какой, ну, мне уже возраст такой, говорю, дорогу молодым надо. Говорит, «Серебряный век – это залог и стержень успеха любой компании». Я говорю, ну, спасибо, принято. И сдал документы так вот на авось. И потом мне приходит письмо, что вы являетесь победителем, давайте. Давайте, раз, думаю, год восстанавливаться и параллельно учиться. Думаю, что время терять. Отучился, успешно закончил все, познакомился с ребятами, которые действительно целеустремленные, которые... Вот я смотрю, там реально есть герои, которые-то именно мужчины. Но я делаю анализ и смотрю, что они и до СВО такими же были. Крепкие, надежные. И вот обучение тоже очень понравилось, высокого качества. Были все топовые наши министры, губернатор был, замы были, проводили обучение и игровые, и поездки по области. Огромное спасибо вот всему коллективу БелГУ, который нас обучал.
6: Мама поддерживает вас?
8: Переживала, как всегда, но она принимает реальность, что уже на она повлиять не может. Я могу позволить выбирать себе сценарий своей жизни.
6: Как часто вы с ней общаетесь?
8: Очень часто. Вот сейчас 3 дня назад с деревни приехал.
6: А говорите ли вы ей слова благодарности, любви?
8: Любовь и благодарность – это у нас вообще с ней девиз.
6: Готовы ли вы ей сейчас позвонить и сказать ей те слова, которые, возможно, вы когда-то ей не сказали?
8: Ох, вы меня прям сразу так поймали тепленьким. Я даже не знаю, что я не сказал. Ну, давайте точно так же при вас позвоню, скажу спасибо, что она у меня есть. Алло.
0: Да, сыночек, привет, родной.
8: Привет, маманька. Я сейчас интервью даю «Миру Белогорья». И в прямом эфире тебе звоню. Сказать тебе слова любви и благодарности, что ты из нас... так сказать, вырастила мужчин.
0: Вы у меня хорошие, самые лучшие. Я довольна вами. Так это что, сейчас звучит?
8: Да, в прямом эфире, да. Так что давай тогда обнял тебя. Любовь и благодарность, как всегда.
0: Любовь и благодарность.
8: Ну, давай. Она даже всплакнула.
6: Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
4: Истории вернувшихся домой.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежна. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 139 раз атаковали территорию Белгородской области, нанесенные удары по 14 округам. Противник совершил 5 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня, сбрасывал взрывные устройства с дронов. Сбиты и подавлены 299 беспилотников. В Валуйском, Волоконовском и Шебекинском округах пострадали 7 мирных жителей. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Сегодня день работников леса и лесоперерабатывающей промышленности, объединяющий всех, кто участвует в бережном использовании, восстановлении и приумножении лесных ресурсов, сообщил на своих страницах временно исполняющий обязанности губернатора. В лесной отрасли Белгородской области трудятся более 600 специалистов. Они обеспечивают сохранность 230 тысяч гектаров зеленого каркаса региона. В текущих приграничных условиях эта работа требует не только высочайшего мастерства, но и исключительной стойкости. Наша область уверенно удерживает позиции одного из лидеров лесной отрасли страны. В этом году полностью выполнен план по воспроизводству лесов. Высажено 72 гектара новых насаждений. Спасибо за любовь к родной земле, самоотверженность и верность лесной службе, написал Александр Шуваев. По данным Центра Сберкома, явка избирателей в Белгородской области на 10 часов утра 20 сентября составила почти 55%. Перед открытием третьего дня голосования к жителям области обратился председатель ЦИК региона Игорь Лазарев.
5: Уважаемые белгородцы, сегодня 20 сентября, завершающий день трехдневного голосования на выборах депутатов Государственной Думы, выборах губернатора Белгородской области и дополнительных выборах в Белгородский городской совет и Валуйский совет депутатов. Все комиссии начали свою работу в 8:00. Дорогие друзья, мы живем

В Белгородской области избирательные участки работают до 18 часов. В Белгородском, Борисовском, Валуйском, Веделевском, Красноярусском, Ракитянском и Шебекинском округах голосование продлится до 18 часов. В Грайворонском округе участки закроются еще на час раньше – в 17. Также у белгородцев есть возможность проголосовать на дому. Для этого нужно обратиться в свою участковую комиссию. О главных событиях трехдневных выборов мы расскажем в наших спецвыпусках в прямом телевизионном эфире «Мира Белогорья». Атмосфера на участках, детали и подробности, мнения экспертов, цифры и факты. Сегодня в 15.30 и 20.30. Смотрите в прямом эфире «Мира Белогорья» на нашем YouTube-канале, сайте и ВК. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Тена Т4Л от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Тена Т4Л. Все сложится. Trinity Motors на Богдана Хмельницкого 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Тена Т4Л. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Трейден без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Тена Trinity Motors.
2: SKL Opt. Эксклюзивный представитель компании Триада ТКО из концерна Калашникова. Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27.
5: ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-3055-695.
6: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
7: Звони 8 800 621-75.
6: Не габаритика. Работа рядом.
8: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться?

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь! Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов!

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 20 сентября, в нашем регионе сохранится малооблачная погода, без осадков, ветер переменный до 2 метров в секунду. На термометре днем 23 градуса тепла, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Летят, выгоды растут подряд. В «Лада Авто Белогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
5: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
6: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
7: Щедрые цены в нашем доброцене.
8: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
9: Цены для магазинов Белгородской области.
10: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
11: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
12: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors на Богдана Хмельницкого 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
13: SKL Opt. Эксклюзивный представитель компании Триада ТКО из концерна Калашникова. Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу.
14: Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
15: ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-3055-695.
16: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
17: Звони 8 800 600 ровно 2175.
16: Негабаритика. Работа рядом.
18: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
19: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
18: Как защитить себя и близких?
19: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
18: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
19: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
18: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
19: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
18: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
20: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
15: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
20: Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 20 сентября, в нашем регионе сохранится малооблачная погода, без осадков. Ветер переменный до 2 метров в секунду. На термометре днем 23 градуса тепла. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Город Ржев – доблесть русской державы. И так было, так будет и впредь. Город Ржев – город воинской славы, гордость Родины, русская твердь.
2: Ржев – один из первых крупных городов на Волге, основанный в 1019 году. За свою долгую историю он всегда был воином, мужественно стоявшим на западных рубежах русского государства.
1: В 13-15 веках за Ржев шла упорная борьба в ходе русско-литовских войн, и город несколько раз переходил из рук в руки.
2: Достойный отпор иноземным захватчикам ржевитяне оказали и в русско-польскую войну.
1: Городские дружины принимали участие в битве на Куликовом поле и в войне с Наполеоном в 1812 году.
2: К началу Великой Отечественной войны Ржев был процветающим промышленным центром. Он имел важнейшее стратегическое значение как крупный транспортный узел на подступах к Москве.
1: 22 июня 1941 года жизнь города перевернулась. Предприятия спешно переходили на выполнение заказов воинских частей.
2: В первые же месяцы из Ржева и района было призвано в армию более 15 тысяч человек. Оставшиеся вступали в отряды народного ополчения, истребительные батальоны, группы самообороны.
1: Было сформировано 4 партизанских отряда по 30-40 человек. Не всем хватало винтовок, некоторые приходили с охотничьими ружьями. Прямо со сборного пункта партизаны уходили в леса.
2: Летом и осенью жители города и района строили оборонительные сооружения.
1: 19 июля 1941 года Ржев впервые подвергся бомбардировке. Фотографии тех дней запечатлели удивительный факт. На лицах людей нет страха. Ржевитяне, как и большинство советских людей, думали, что наступление немцев скоро будет остановлено. Враг будет отброшен назад и разгромлен.
2: Несмотря на тревожные сводки из районов боевых действий, постоянные налеты германских бомбардировщиков, разрушения и жертвы, паники в городе и районе не было.
1: Через Волгу всего за 2 недели построили 4 моста. Началась эвакуация ржевских предприятий и организаций на восток. Скот перегонялся во Владимирскую, Горьковскую и другие области СССР.
2: А фронт тем временем приближался к Ржеву. 30 сентября 1941 года началась немецкая операция по захвату Москвы «Тайфун». Ржев оказался в самом центре этих событий.
1: К 7 октября войска вермахта оттеснили части Красной армии на рубеже Осташков-Сычевка, заняли Старицу и вышли на подступы к Калинину. Советское командование попыталось стянуть к Ржеву имеющиеся войска, но 11 октября около полуночи от детонации взорвался Ржевский железнодорожный мост. Город был обречен.
2: 14 октября немецкие войска вошли в Ржев. В оккупированном городе осталось около 20 тысяч жителей – старики, женщины, дети. Немцы установили жестокий режим – грабежи, угон в неволю, массовые расстрелы. Была введена трудовая повинность – неспособных по возрасту или по состоянию здоровья работать помещали в штрафной лагерь или расстреливали.
1: Военнопленные содержались в лагере с нечеловеческими условиями. Писатель Константин Воробьев, сам прошедший через его ад, в повести «Это мы, Господи», писал.
2: «Кем и когда проклято это место? Почему в этом строгом квадрате, обрамленном рядами колючки, в декабре еще нет снега? Съеден с крошками земли холодный пух декабрьского снега. Высосана влага из ям и канавок на всем просторе этого проклятого квадрата. Терпеливо и молча ждут медленной, жестоко неумолимой смерти от голода советские военнопленные.
1: После успешного контрнаступления наших войск под Москвой в начале 1942 года советские войска подошли к Ржеву, но взять сходу его не смогли.
2: С 8 января 1942 года по 31 марта 1943 в районе Ржевско-Вяземского выступа шли одни из самых кровопролитных сражений, названные Ржевской битвой. Она включала 4 наступательные операции войск Западного и Калининского фронтов против группы армий «Центр».
1: Советское командование ставило задачу ликвидировать Ржевский выступ, откуда немецкая армия угрожала Москве и сковывала силы, необходимые для побед на юге.
2: Немцы превратили город в мощный укрепрайон с дотами, минными полями и системой огня. Наши войска наступали в лоб, страдая от нехватки снарядов и авиаподдержки.
1: В феврале 43-го года наступление войск Брянского и Центрального фронтов на Орловском и Севском направлениях выдавило немецкие войска из Ржевско-Вяземского выступа.
2: Отступая, гитлеровцы минировали и взорвали все, что могли. Уходя из Ржева, фашисты согнали в храм оставшихся в живых горожан, заперли двери и заминировали его.
1: На рассвете 3 марта штурмовой отряд под командованием Иосифа Колина прорвался к храму и спас узников. До конца дня город был полностью освобожден.
3: Говорит Москва! Сегодня, 3 марта, после длительного и ожесточенного боя, войска овладели Ржевом! По неполным данным взяты следующие трофеи. Танков 112, орудий разного калибра 78, паровозов 35, вагонов 1200, а также много снарядов, мин, пулеметов, винтовок и другого военного имущества. Совинформбюро.
2: Бои под Ржевом стали одним из самых кровавых эпизодов Великой Отечественной войны. Общие потери Красной Армии только по официальным данным превысили 1 000 000 человек. По последним неофициальным подсчетам военных историков, потери составили около 900 тысяч убитыми и 1,5 миллиона ранеными.
1: В результате 17-месячной оккупации и боев город был практически полностью стерт с лица земли. Сплошные развалины, груды битого кирпича, щебня, исковерканного железа. Из примерно 5000 зданий уцелело лишь около 300. Иностранные журналисты, видевшие руины Ржева, говорили, что на его восстановление уйдет 100 лет.
2: Из довоенного 50-тысячного населения к моменту освобождения в живых осталось около 300 человек. Это были в основном женщины и старики. Вернувшись из лесов и убежищ, они начали разбирать завалы и отстраивать жилье.
1: Были восстановлены и построены заново краностроительный завод, комбинат строительных конструкций и другие предприятия. К началу 50-х годов Ржев был возрожден.
2: Сегодня о боевой славе города напоминают многочисленные мемориальные знаки. Установленный на площади Мира танк Т-34 – и аллея героев Советского Союза, участников Ржевской битвы. Обелиск и вечный огонь недалеко от Старого моста. Самолет МиГ-17 на возвышении около реки Халынки. На территории города и района находятся 42 братские могилы.
1: К 75-летию Победы открыли грандиозный Ржевский мемориал советскому солдату. Возвышающийся на 10-метровом холме 25-метровая бронзовая фигура бойца словно парит в воздухе, благодаря тому, что нижняя часть его плащ-палатки переходит в стаю из 35 журавлей, которые уносят его ввысь. У подножия статуи на мраморной плите высечены золотом пронзительные строки из стихотворения Александра Твардовского «Я убит под Оржевом». «Мы за Родину пали, но она спасена».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящаем.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая» – пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
2: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
3: Кроссовер Tenna T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenna T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenna T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenna Trinity Motors.
4: Автомеханик. Автоэлектрик. Сварщик. Кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
5: Звони 8 800 621 75.
4: Негабаритика. Работа рядом.
6: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29 33 99.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
8: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
9: Берегите себя и близких.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Парашюты рванули и приняли вес, и земля вскрыла.

голова. Автоматы выли, как суки в мороз, пистолеты били в упор. И мертвое солнце сквозь тропы берез мешало вести разговор. И мертвое солнце сквозь тропы берез мешало вести разговор.

крови его автомат. Он врагу отомстил, а сам лег у реки, положив на камни висок. А звезды гасли, как угольки, и падали на песок. А звезды гасли, как угольки, и падали на песок. Он грешниц любил, и они его, и грешником был он сам. А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? Так брось же, Георгий, знамя свое, и серьезно.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 21 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, во второй половине дня дождь. Ветер южных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях участница творческого коллектива «Благовест» Мария Белоусова. И мы продолжаем нашу беседу.
2: Вы рассказывали в прошлом выпуске о том, как парни встречают вас на линии боевого соприкосновения и как вы делитесь своим творчеством с ними. И стихотворение, которым мы закончили программу, произведение Константина Симонова «Если Бог нас своим могуществом». А что вы еще читаете?
3: Я читаю разных авторов. В основном, конечно, это патриотика. Хочется, конечно, и любви. Об этом просят. Просят и бойцы, просят и их жены, невесты. Поэтому, конечно, любви тоже. Опять-таки, можно и у ребят, которые находятся на линии огня, да, найти произведение любви. Их очень много. Это красивые, нежные произведения, очень с глубоким смыслом. А также можно, конечно, прочитать их и у классиков найдя. Творческий коллектив «Благовест», в котором сейчас я также нахожусь, дает тоже возможность прочитать нашим бойцам в госпиталях, в медсанбатах, произведения, о которых, соответственно, вот мы сейчас говорим. И я хочу сказать, что даже когда приезжаешь к ребятам с концертами в госпиталь, они ждут уже этого. То есть это уже, наверное, традиция, которую знают все. И бойцы, и, соответственно, сами артисты творческого коллектива. Низкий поклон Виктору Ивановичу за то, что он нас всех сплотил и перезнакомил. Возможно, если бы не ситуация, которая происходит сейчас у нас здесь, приграничье, мы бы не знали друг друга. Не знали друг друга люди, которые живут в разных концах нашей большой страны. И вот, ну, как говорится, да, не было бы счастья, да несчастье помогло. Нельзя, конечно, возможно, это говорить, но это действительно так. Мы все сроднились, сблизились, и когда приезжаешь на концерт в госпиталь, тебя встречают люди уже и ждут, когда ты им дашь частичку теплоты своего сердца. Это очень важно. И, как вот говорил Маяковский, да, если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно. Это действительно так. Если ты видишь, что то, чем ты занимаешься, откликается в глазах у зрителя, значит, это кому-то нужно.
2: И очень хочется, чтобы прямо сейчас вы поделились этой частичкой любви и добра с нашими радиослушателями. Что будете читать?
3: Есть очень хорошее произведение, называется «Письмо солдату» Ксюши Зарецкая. Мне очень хочется подарить каждому слушателю данное произведение с наилучшими пожеланиями добра, любви. И, дорогие друзья, берегите обязательно друг друга. Сто крат тех, кого называют семья. Ты не муж мне, не брат, ты российский солдат, тот, кто жизнью рискнул за меня. Я тебе не жена, не сестра и не мать, но у Бога одно лишь прошу, чтоб помог он тебе без потерь воевать, и свечу с февраля не гашу. Я тебя буду ждать, как в лихие года ждали дочери с фронта отцов, и ночами не спать, ведь тебе там сейчас, знаю, тоже, увы, не до снов. Ты вернешься живой, в орденах, сединой, я тебя от беды отмолю, ведь с тобою в бою будет верность моя, верность в веру, в победу твою. Ты держись там, сынок, мой любимый, мой брат. Знаю, трудно, но все же держись. Ты герой, ты великий российский солдат, и тебе уготована жизнь.

я напоминаю, что сегодня у нас в гостях участница творческого коллектива «Благовест» Мария Белоусова. Уважаемые радиослушатели, наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

вам без нас, созовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.

0: Радио Зет.
1: Гордимся, оповещаем, вещаем.
2: Ты моей никогда не будешь.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Габежина, здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Явка на выборах в Госдуму в целом по стране на 13.37 20 сентября превысила 50%, сообщает Центр избирком. По данным ЦИК, явка на выборы в Белгородской области на 12 часов составила 56,44%. Напоминаем, 20 сентября в приграничных муниципалитетах Белгородской области избирательные участки закроются раньше. В Белгородском, Борисовском, Валуйском, Веделевском, Красноярушском, Рокитянском и Шебекинском округах голосование продлится до 18 часов, в Грайворонском округе до 17.00. В Белгороде можно проголосовать до 20 часов. Также есть возможность проголосовать на дому. Для этого нужно обратиться в свою участковую комиссию. В рамках международного пресс-тура Александр Шуваев встретился с иностранными журналистами. Временно исполняющий обязанности губернатора и представители СМИ говорили о ситуации в Белгородской области и ее освещении за рубежом, о привлечении иностранных инвесторов в сотрудничестве с Китаем и развитии туризма. Отдельно обсудили инвестиционные проекты. Режим свободной экономической зоны сейчас действует на всей территории области, а проекты от 1 миллиарда рублей могут рассматриваться при согласовании с правительством России. С китайскими партнерами регион уже обсуждает строительство нового завода фармацевтических продуктов, поделился Шуваев. Еще одно направление – промышленный туризм. Журналисты уже побывали на горно-обогатительных комбинатах Белгородской области. Развитие этого направления планируют продолжить вместе с бизнесом. Для сотрудников и руководителей компании «Бизнес-строй», участника федерального проекта «Производительность труда», под управлением регионального центра компетенций прошло обучение на фабрике процессов. Основное направление работы компании – строительство автодорог и автомагистралей. За один день обучения участники прошли 3 смены, стремились достичь высоких показателей и получения максимальной прибыли при минимальной себестоимости продукции. Благодаря навыкам, полученным на фабрике процессов, появляются возможности для эффективного применения знаний в производственном процессе. На это и нацелена реализация федерального проекта, входящего в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Предприятиям, желающим принять участие, предлагаем подать заявку на официальном сайте производительность.рф. В Белгородской филармонии прошел концерт «Твой голос. Сила России». Его устроили специально для тех, кто уже успел проголосовать на избирательном участке. В программе песни, танцы и творческие номера. О главных событиях трехдневных выборов мы расскажем в наших спецвыпусках в прямом телевизионном эфире «Мира Белогорья». Атмосфера на участках, детали и подробности, мнения экспертов, цифры и факты. Сегодня в 15.30 и 20.30. Смотрите в прямом эфире «Мира Белогорья». Белогорье на нашем Рутуб-канале, сайте и во ВКонтакте. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и мирного неба!

0: Катятся, летят, выгоды растут подряд. Влада Авто Белогорье – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на Магистральной, 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова, 161. Телефон 56-96-00. 56-96-00.
4: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
5: Щедрые цены в нашем доброцене.
6: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
9: СКЛ Опт, эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новый 27.
10: Посадки СНКЛ. УГРНП 323-310-0055-695.
11: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
12: Звони 8 800 600 ровно 2175.
11: Негабаритика. Работа рядом.
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
14: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
14: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
14: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
14: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 21 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, во второй половине дня дождь. Ветер южных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
4: Мама.
5: Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
7: Роман Пыханов, 52 года. Родился и вырос в Белгороде. Ушел на фронт добровольцем. Один из первых в своем подразделении получил государственную награду за отвагу. Победитель проекта «Сталь».
6: Каким было ваше детство?
8: Я вырос в Советском Союзе. Я реально сейчас понимаю, что у меня было счастливое детство. Дворы полные детворы с утра до вечера. Мы в футбол умеем играть, и в хоккей, и лыжи, и санки, и снежки, и речка, и лес. В начальной школе в лесу мы не умерли ни с голода, не погибли. И ориентироваться умели, и зорница этому помогала в школе. Поэтому советское детство реально было лучшим.
6: Помните, какой была в вашем детстве мама?
8: Мама была, как, я, наверное, думаю, как у большинства, это светлое пятнышко, так сказать, в жизни. Блины, оладики. На речку любил в детстве с ней ходить, потому что всегда вкусненького что-нибудь возьмет.
6: А мама кем работала?
8: Она в строительстве была, в принципе.
6: Ей там удавалось уделять время?
8: Тяжело, конечно. Ну, нас воспитывали в основном вот на тренировки ходили, там в молодости, в школе боксом занимался. Большая благодарность вот Беседину Владимиру Николаевичу, тренеру моему.
6: Кто был вашим примером в детстве?
8: Владимир Николаевич на ней был.
6: Как вы оказались на специальной военной операции?
8: Небольшой анализ провел, когда это все уже случилось. Я вспомнил, 92-й год. Была война в Осетии. От нас это было очень далеко, и она прошла для нас вообще незаметно. 14-й год, Донбасс. Уже ближе, но как-то все равно далековато. А когда уже началось у нас, 22-го ночью я проснулся от того, что у меня дочка плачет. Я говорю: солнышко, ты что плачешь? Она говорит: папка, война. Я говорю: какая война? И тут вот самолеты, вот это все такое. Я говорю: не переживай, максимум неделя, если народ нас примет, то, говорю, все это будет хорошо. Я говорю: ну, если народ не примет, понимал, что все, отсидеться не получится. И начал искать уже варианты, как туда попасть. У меня есть друг, уже 27 февраля, они уже были под Харьковом, добровольцы с Осетии. Там же, сами понимаете, какая сложная ситуация была, и они пришли как бы на подкрепление. И он мне позвонил, мы пообщались, и он говорит: иду туда, делаю батальон, буду рад, если ты будешь со мной. Я говорю: ну, брат, я с тобой. И так с ним пошел. Это осетин Игорь Габуев. Позывной он взял себе «Русский». И как он говорил, пока идет СВО, говорит, мы все там русские. Я говорю: так как мы с тобой дружим, говорю, у меня варианта нету, тогда я буду «Ирон». А «Ирон» — это по-староосетински, это осетин. Ну, в принципе, в дальнейшем показало, что это было неосознанное, мудрое решение. Потому что характер у него очень строгий. Он мог и конкретно на психику надавить. И поэтому я сразу подымал плач. Смотрите, смотрите, русские «Иронов» обижают. И вот у ребят, у осетин был такой когнитивный диссонанс. Они так и на него смотрят, вроде как осетин, но он же русский. А на меня на русском, но я же «Ирон». Принимали как бы меня в свой хион, так сказать. Под защиту брали. Хион – это свояк, свой.
6: О службе расскажите, о своей.
8: Мы были сначала в Ростове, там слаживание. И 1 апреля нас уже закинули туда, на Запорожье. И попали мы волей судьбы на Гуляй-Польское направление. Работина у нас рядом была тоже, это 5 километров от нас. Вот Щербаки, малые и большие, Капани. В основном были все добровольцы, у которых была тоже очень довольно-таки непростая жизненная ситуация. И тот коллектив, когда там оказался, я вот у русского спрашиваю, у меня такое ощущение, что в Осетии решили покончить одним махом с криминалом. Именно вот криминальные личности, они и пошли как добровольцы за родину реально воевать. Когда русскому говорили: ты посмотри, у тебя какой контингент, а он говорит: а где были вы порядочные все? Порядочные-то они шли, они все сидели, ждали, что оно что будет, как. Ну, это вещи такие серьезные. Был больше 2 лет с ними, занимал одно время даже.

0: Занимал тоже должность командиром ПВД. Я был русский и был командир среди осетин. Естественно, вы сами понимаете, какое будет неприятие, что чужой тут делает команду. Но подбирал коллектив из ребят гораздо выше среднего интеллектом. И основное я им сказал, что я вам не командир, можете делать все, что хотите. Я просто здесь отвечаю за то, что вот все ваши косяки – это мои косяки. А любые наши удачи – это наши удачи. Я говорю, мне нужны соратники, а подчиненные, говорю, мне не нужны.
1: Когда вы были на СВО, с мамой была связь у вас?
0: Первые полгода, когда я ушел туда, я вообще всем своим сказал, что уехал в Осетию нарабатывать туристический маршрут. Потому что я реально понимал, у меня дети учились в школе на тот момент. Я знал, кто такие хохлы, бандеры, вот этот правый сектор. Я реально переживал за то, что они могли детям что-то сделать здесь. По наводке, вот под такое. Угу. Поэтому полгода они меня вообще никто даже не знал.
1: Когда вы маме сказали о том, что вы были на СВО?
0: Она меня нашла. Через осетин. Через, ну, когда бывали из Осетии, привозили сюда, и там гостинцы ей передавали. И их телефоны же оставились. И она вот провела свою расследовательную деятельность. И по этим номерам телефона вышла на скифа, командира батальона. Где мой сын? Дайте мне его сюда. Ну, так связались. Она с волнением приняла все это, как бы, ну, в этом плане ей большое спасибо, что она спокойно все, ровно. Угу. Что Бог даст, то и даст.
1: Скажите, пожалуйста, Роман, чем вы занимаетесь сейчас в мирной жизни?
0: Когда я вернулся с СВО, я был заряжен идеей восстановить суставы. И через Фонд защитников Отечества, Наталья Владимировна, мой куратор, ей огромное спасибо, я записался к врачу. На этой же неделе, можно сказать, и операцию сделали. Год восстанавливался, а параллельно получилось, она же меня направила в «Время героев», обучающая программа для кадров госструктуры. «Давай это, говорит, для тебя, иди, это твое». Я говорю, да я говорю, какой, ну, мне уже возраст такой, говорю, дорогу молодым надо. Говорит, серебряный век – это залог и стержень успеха любой компании. Я говорю, ну, спасибо, принято. И сдал документы так вот на авось. И потом мне приходит письмо, что вы являетесь победителем, давайте. Давайте, раз, думаю, год восстанавливаться и параллельно учиться. Думаю, что время терять. Отучился, успешно закончил все, познакомился с ребятами, которые действительно целеустремленные, которые... Вот я смотрю, там реально есть герои, которые-то именно мужчины. Но я делаю анализ и смотрю, что да они и до СВО такими же были. Крепкие, надежные. И вот обучение тоже очень понравилось, высокого качества. Были все топовые наши министры, губернатор был, замы были, проводили обучение и игровые, и поездки по области. Огромное спасибо вот всему коллективу БелГУ, который нас обучал.
1: Мама поддерживает вас?
0: Переживала, как всегда, но она принимает реальность, что уже на повлиять не может. Я могу позволить выбирать себе сценарий своей жизни.
1: Как часто вы с ней общаетесь?
0: Очень часто. Вот сейчас дня 3 назад с деревни приехал.
1: А говорите ли вы ей слова благодарности, любви?
0: Любовь и благодарность – это у нас вообще с ней девиз.
1: Готовы ли вы ей сейчас позвонить и сказать ей те слова, которые, возможно, вы когда-то ей не сказали?
0: Ох, вы меня прям сразу так поймали тепленьким. Я даже не знаю, что я не сказал. Ну, давайте точно так же при вас позвоню, скажу спасибо, что она у меня есть. Алло.
2: Да, сыночек, привет, родной.
0: Привет, маманька. Я сейчас интервью даю «Миру Белогорья» и в прямом эфире тебе звоню. Сказать тебе слова любви и благодарности, что ты из нас... так сказать, вырастила мужчин.
2: Вы у меня хорошие, самые лучшие. Я довольна вами. Так это что, сейчас звучит?
0: Да, в прямом эфире, да. Так что давай тогда обнял тебя. Любовь и благодарность, как всегда.
2: Любовь и благодарность.
0: Давай. Она даже всплакнула.
1: Дорогие мамы наших защитников, пусть каждый из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
3: Истории вернувшихся домой.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

Радио Z.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-3055-695.
2: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
3: Звони 8-800-621-75.
2: Не габаритика. Работа рядом.
4: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
6: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
7: Берегите себя и близких.

не отдаст за даром. Жизнь свою десант, пусть патронов мало, пару есть гранат, не отдаст за даром. Жизнь свою десант, рукопашный встанем, финки обнажив, пусть потом помянет нас седой комдив. Беларусь, Серега, с Киева Илья.

0: на той высотке погибал наш взвод.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 21 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, во второй половине дня дождь. Ветер южных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Я обязательно вернусь.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

отпиши, что я за ней и в огонь, и в воду. Ведь на войне, как на войне, 10 дней за годы.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. Влада Автобелогорье – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на Магистральной, 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
2: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле?
4: Снизим цену.
3: «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00.
4: 56 96 00.
5: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
6: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. Оптовка Z. Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
7: Щедрые цены в нашем доброцене.
8: Шоколад Камильфо 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
9: Цены для магазинов Белгородской области.
10: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
11: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
12: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
13: SKL Opt. Эксклюзивный представитель компании Триада ТКО из концерна Калашникова. Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу.
14: Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
15: ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-00-55-695.
16: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
17: Звони 8-800-600-21-75.
16: Негабаритика. Работа рядом.
18: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров, обещают быстрый и легкий заработок, запрашивают личную информацию.
19: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
18: Как защитить себя и близких?
19: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
18: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
19: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
18: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
19: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
18: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
17: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 4722.
19: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
17: Берегите себя и близких.

0: Радио Z.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

печали я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: кто-то занял.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 21 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, во второй половине дня дождь. Ветер южных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: «Города Победы» на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Город Ржев – доблесть русской державы. И так было, так будет и впредь. Город Ржев – город воинской славы. Гордость Родины – русская твердь.
2: Ржев – один из первых крупных городов на Волге, основанный в 1019 году. За свою долгую историю он всегда был воином, мужественно стоявшим на западных рубежах русского государства.
1: В 13-15 веках за Ржев шла упорная борьба в ходе русско-литовских войн, и город несколько раз переходил из рук в руки.
2: Достойные отпоры наземным захватчикам ржевитяне оказали и в русско-польскую войну.
1: Городские дружины принимали участие в битве на Куликовом поле и в войне с Наполеоном в 1812 году.
2: К началу Великой Отечественной войны Ржев был процветающим промышленным центром. Он имел важнейшее стратегическое значение как крупный транспортный узел на подступах к Москве.
1: 22 июня 1941 года жизнь города перевернулась. Предприятия спешно переходили на выполнение заказов воинских частей.
2: В первые же месяцы из Ржева и района было призвано в армию более 15 тысяч человек. Оставшиеся вступали в отряды народного ополчения, истребительные батальоны, группы самообороны.
1: Было сформировано 4 партизанских отряда по 30-40 человек. Не всем хватало винтовок, некоторые приходили с охотничьими ружьями. Прямо со сборного пункта партизаны уходили в леса.
2: Летом и осенью жители города и района строили оборонительные сооружения.
1: 19 июля 1941 года Ржев впервые подвергся бомбардировке. Фотографии тех дней запечатлели удивительный факт – на лицах людей нет страха. Ржевитяне, как и большинство советских людей, думали, что наступление немцев скоро будет остановлено, враг будет отброшен назад и разгромлен.
2: Несмотря на тревожные сводки из районов боевых действий, постоянные налеты германских бомбардировщиков, разрушения и жертвы, паники в городе и районе не было.
1: Через Волгу всего за 2 недели построили 4 моста. Началась эвакуация ржевских предприятий и организаций на восток. Скот перегонялся во Владимирскую, Горьковскую и другие области СССР.
2: А фронт тем временем приближался к Ржеву. 30 сентября 1941 года началась немецкая операция по захвату Москвы «Тайфун». Ржев оказался в самом центре этих событий.
1: К 7 октября войска вермахта оттеснили части Красной армии на рубеже Осташков-Сычевка, заняли Старицу и вышли на подступы к Калинину. Советское командование попыталось стянуть к Ржеву имеющиеся войска, но 11 октября около полуночи от детонации взорвался Ржевский железнодорожный мост. Город был обречен.
2: 14 октября немецкие войска вошли в Ржев. В оккупированном городе осталось около 20 тысяч жителей – старики, женщины, дети. Немцы установили жестокий режим – грабежи, угон в неволю, массовые расстрелы. Была введена трудовая повинность – неспособных по возрасту или по состоянию здоровья работать помещали в штрафной лагерь или расстреливали.
1: Военнопленные содержались в лагере с нечеловеческими условиями. Писатель Константин Воробьев, сам прошедший через его ад, в повести «Это мы, Господи», писал.
2: «Кем и когда проклято это место? Почему в этом строгом квадрате, обрамленном рядами колючки, в декабре еще нет снега? Съеден с крошками земли холодный пух декабрьского снега. Высосана влага из ямы канавок на всем просторе этого проклятого квадрата. Терпеливо и молча ждут медленной, жестоко неумолимой смерти от голода советские военнопленные.
1: После успешного контрнаступления наших войск под Москвой в начале 1942 года советские войска подошли к Ржеву, но взять сходу его не смогли.
2: С 8 января 1942 года по 31 марта 1943 в районе Ржевско-Вяземского выступа шли одни из самых кровопролитных сражений, названные Ржевской битвой. Она включала 4 наступательные операции войск Западного и Калининского фронтов против группы армий «Центр».
1: Советское командование ставило задачу ликвидировать Ржевский выступ, откуда немецкая армия угрожала Москве и сковывала силы, необходимые для побед на юге.
2: Немцы превратили город в мощный укрепрайон с дотами, минными полями и системой огня. Наши войска наступали в лоб, страдая от нехватки снарядов и авиаподдержки.
1: В феврале 43 года наступление войск Брянского и Центрального фронтов на Орловском и Севском направлениях выдавило немецкие войска из Ржевско-Вяземского выступа.
2: Отступая, гитлеровцы минировали и взорвали все, что могли. Уходя из Ржева, фашисты согнали в храм оставшихся в живых горожан, заперли двери и заминировали его.
1: На рассвете 3 марта штурмовой отряд под командованием Иосифа Колина прорвался к храму и спас узников. До конца дня город был полностью освобожден.
3: Говорит Москва! Сегодня, 3 марта, после длительного и ожесточенного боя, войска овладели Ржевом! По неполным данным взяты следующие трофеи. Танков 112, орудий разного калибра 78, паровозов 35, вагонов 1200, а также много снарядов, мин, пулеметов, винтовок и другого военного имущества. Совинформбюро.
2: Бои под Ржевом стали одним из самых кровавых эпизодов Великой Отечественной войны. Общие потери Красной Армии только по официальным данным превысили 1 000 000 человек. По последним неофициальным подсчетам военных историков, потери составили около 900 тысяч убитыми и 1,5 миллиона ранеными.
1: В результате 17-месячной оккупации и боев город был практически полностью стерт с лица земли. Сплошные развалины, груды битого кирпича, щебня, исковерканного железа. Из примерно 5000 зданий уцелело лишь около 300. Иностранные журналисты, видевшие руины Ржева, говорили, что на его восстановление уйдет 100 лет.
2: Из довоенного 50-тысячного населения к моменту освобождения в живых осталось около 300 человек. Это были в основном женщины и старики. Вернувшись из лесов и убежищ, они начали разбирать завалы и отстраивать жилье.
1: Были восстановлены и построены заново краностроительный завод, комбинат строительных конструкций и другие предприятия. К началу 50-х годов Ржев был возрожден.
2: Сегодня о боевой славе города напоминают многочисленные мемориальные знаки. Установленные на площади Мира танк Т-34 – и аллея героев Советского Союза, участников Ржевской битвы. Обелиск и вечный огонь недалеко от Старого моста. Самолет МиГ-17 на возвышении около реки Халынки. На территории города и района находятся 42 братские могилы.
1: К 75-летию Победы открыли грандиозный Ржевский мемориал советскому солдату. Возвышающийся на 10-метровом холме 25-метровая бронзовая фигура бойца словно парит в воздухе, благодаря тому, что нижняя часть его плащ-палатки переходит в стаю из 35 журавлей, которые уносят его ввысь. У подножия статуи на мраморной плите Высечены золотом пронзительные строки из стихотворения Александра Твардовского «Я убит под Оржевом». «Мы за Родину пали, но она спасена».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается –

земное. Ты выдохнул молча, сердце твое стучало, как будто чужое. Не дрогнули руки, Господь уберег. И вдруг на лицо, что почует ты мог, закапали с веток березы. Людей благодарные слезы.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Автобелогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35-75-75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
2: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
3: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем.

0: проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на vladis.ru.
1: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
6: «СКЛ Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
7: ИП «Саркисян КЛ», УГРНП 323-310-00-55-695.
8: «Автомеханик», «Автоэлектрик», «Сварщик», «Кладовщик». Работа есть в «Ракитном». Достойная зарплата, удобный график.
9: Звони 8 800 621 75.
8: Негабаритика. Работа рядом.
10: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Коврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
12: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
12: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
12: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
12: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
12: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
13: Берегите себя и близких.
14: Серое небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую. Жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику. В этом краю давно нету синоптиков. Вот беда. Сильно знобит, СВД в руках прыгает. Не шевельнуться и рук ног не вытянуть мне. Лишним движением выдать себя нельзя. Право на промах на этот раз у меня нет. Божий день мне.

0: тебе домой. В ад. Серое небо с нависшими тучами снова готовлю врагу неминучую, жду с утра.
1: Радио Z. Мы едины и

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 21 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, во второй половине дня дождь. Ветер южных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях участница творческого коллектива «Благовест» Мария Белоусова. И мы продолжаем нашу беседу.
2: Вы рассказывали в прошлом выпуске о том, как парни встречают вас на линии боевого соприкосновения и как вы делитесь своим творчеством с ними. И стихотворение, которым мы закончили программу, произведение Константина Симонова «Если Бог нас своим могуществом». А что вы еще читаете?
3: Я читаю разных авторов. В основном, конечно, это патриотика. Хочется, конечно, и любви. Об этом просят. Просят и бойцы, просят и их жены, невесты. Поэтому, конечно, любви тоже. Опять-таки, можно и у ребят, которые находятся на линии огня, да, найти произведения любви. Их очень много. Это красивые и нежные произведения, очень с глубоким смыслом. А также можно, конечно, прочитать их и у классиков найдя. Творческий коллектив «Благовест», в котором сейчас я также нахожусь, дает тоже возможность прочитать нашим бойцам в госпиталях, в медсанбатах произведения, о которых, соответственно, вот мы сейчас говорим. И я хочу сказать, что даже когда приезжаешь к ребятам с концертами в госпиталь, они ждут уже этого. То есть это уже, наверное, традиция, которую знают все. И бойцы, и, соответственно, сами артисты творческого коллектива. Низкий поклон Виктору Ивановичу за то, что он нас всех сплотил и перезнакомил. Возможно, если бы не ситуация, которая происходит сейчас у нас здесь приграничье, мы бы не знали друг друга. Не знали друг друга люди, которые живут в разных концах нашей большой страны. И вот, ну, как говорится, да, не было бы счастья, да несчастье помогло. Нельзя, конечно, возможно, это говорить, но это действительно так. Мы все сроднились, сблизились, и когда приезжаешь на концерт в госпиталь, тебя встречают люди уже и ждут, когда ты им дашь частичку теплоты своего сердца. Это очень важно. И, как вот говорил Маяковский, да, если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно. Это действительно так. Если ты видишь, что то, чем ты занимаешься, откликается в глазах у зрителя, значит, это кому-то нужно.
2: И очень хочется, чтобы прямо сейчас вы поделились этой частичкой любви и добра с нашими радиослушателями. Что будете читать?
3: Есть очень хорошее произведение, называется «Письмо солдату» Ксюши Зарецкая. Мне очень хочется подарить каждому слушателю данное произведение с наилучшими пожеланиями добра, любви. И, дорогие друзья, берегите обязательно друг друга.
4: Сто крат тех, кого называют семья. Ты не муж мне, не брат, ты российский солдат, тот, кто жизнь рискнул за меня. Я тебе не жена, не сестра и не мать, но у Бога одно лишь прошу, чтоб помог он тебе без потерь воевать, и свечу с февраля не гашу. Я тебя буду ждать, как в лихие года ждали дочери с фронта отцов, и ночами не спать, ведь тебе там сейчас, знаю, тоже, увы, не до снов. Ты вернешься живой, в орденах, сединой, я тебя от беды отмолю. Ведь с тобою в бою будет верность моя, верность в веру, в победу твою. Ты держись там, сынок, мой любимый, мой брат. Знаю, трудно, но все же держись. Ты герой, ты великий российский солдат, и тебе уготована жизнь.

А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях участница творческого коллектива «Благовест» Мария Белоусова. Уважаемые радиослушатели, наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Тена Т4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Тена Т4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Тена Т4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей. С учетом выгоды по кредиту в программе Трейден. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Тена Trinity Motors.
5: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
6: Звони 8 800 600 ровно 2175.
5: Негабаритика. Работа рядом.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
8: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
6: Берегите себя и близких.

есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров.

0: веток наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 21 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, во второй половине дня дождь. Ветер южных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
6: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Роман Пыханов, 52 года. Родился и вырос в Белгороде. Ушел на фронт добровольцем. Один из первых в своем подразделении получил государственную награду за отвагу. Победитель проекта «Сталь».
7: Каким было ваше детство?
9: Я вырос в Советском Союзе, и я реально сейчас понимаю, что у меня было счастливое детство. Дворы полные детворы с утра до вечера. Мы в футбол умеем играть, и в хоккей, и лыжи, и санки, и снежки, и речка, и лес. В начальной школе в лесу мы не умерли ни с голода, не погибли. И ориентироваться умели, и зорница этому помогала в школе. Поэтому советское детство реально было лучшим.
7: Помните, какой была в вашем детстве мама?
9: Мама была, как я, наверное, думаю, как у большинства, это светлое пятнышко, так сказать, в жизни. Блины, оладики. На речку любил в детстве с ней ходить, потому что всегда вкусненького что-нибудь возьмет.
7: А мама кем работала?
9: Она в строительстве была, в принципе.
7: Ей там удавалось уделять время?
9: Тяжело, конечно, но нас воспитывали в основном вот на тренировки ходили, там в молодости, в школе боксом занимался. Большая благодарность вот Беседину Владимиру Николаевичу, тренеру моему.
7: Кто был вашим примером в детстве?
9: Владимир Николаевич, наверное, был.
7: Как вы оказались на специальной военной операции?
9: Небольшой анализ провел, когда это все уже случилось. Я вспомнил, 92-й год была война в Осетии. От нас это было очень далеко, и она прошла для нас вообще незаметно. 14-й год, Донбасс. Уже ближе, но как-то все равно далековато. А когда уже началось у нас, 22-го ночью я проснулся от того, что у меня дочка плачет. Я говорю, солнышко, ты что плачешь? Она, папка, война. Я говорю, какая война? И тут вот самолеты, вот это все такое. Я говорю, не переживай, максимум неделя, если народ нас примет, то, говорю, все это будет хорошо. Я говорю, ну, если народ не примет, понимал, что все, отсидеться не получится. И начал искать уже варианты, как туда попасть. У меня есть друг, уже 27 февраля, они уже были под Харьковом, добровольцы с Осетии. Там же, сами понимаете, какая сложная ситуация была, и они пришли как бы на подкрепление. И он мне позвонил, мы пообщались, и он говорит, иду туда, делаю батальон, буду рад, если ты будешь со мной. Я говорю, ну, рад, я говорю, я с тобой. И так с ним пошел. Это осетин Игорь Габуев. Позывной он взял себе «Русский». И как он говорил, пока идет СВО, говорит, мы все там русские. Я говорю, так как мы с тобой дружим, говорю, у меня варианта нету, тогда я буду «Ирон». А «Ирон» это по-староосетински, это осетин. Ну, в принципе, в дальнейшем показало, что это было неосознанное, мудрое решение. Потому что характер у него очень строгий. Он мог и конкретно на психику надавить. И поэтому я сразу подымал плач. Смотрите, смотрите, русские «Иронов» обижают. И вот у ребят, у осетин был такой когнитивный диссонанс. Они так и на него смотрят, вроде как осетин, но он же русский. А на меня на русском, но я же ирон. Принимали как бы меня в свой хион, так сказать. Под защиту брали. Хион – это свояк, свой.
7: О службе расскажите, о своей.
9: Мы были сначала в Ростове, там, слаживание. И 1 апреля нас уже закинули туда, на Запорожье. И попали мы волей судьбы на Гуляй-Польское направление. Работина у нас рядом была тоже, это 5 километров от нас. Вот Щербаки, малые и большие, Капани. В основном были все добровольцы, у которых была тоже очень довольно-таки непростая жизненная ситуация. И тот коллектив, когда там оказался, я вот у русского спрашиваю, у меня такое ощущение, что в Осетии решили покончить одним махом с криминалом. Именно вот криминальные личности, они пошли как добровольцы за родину реально воевать. Когда русскому говорили, ты посмотри, у тебя какой контингент, а он это, а где были вы порядочные все? Порядочные-то они шли, они все сидели, ждали, что оно что будет, как. Ну, это вещи такие серьезные. был больше 2 лет с ними. Занимал одно время даже должность зам начальника штаба по воспитательной работе. Это очень такая анекдотичная ситуация, что я из большой России русский, в Осетии никогда не жил, ни традиции не знаю, а был у них воспитатель. Это смешно всем. Но я к этому подошел тоже довольно-таки академично. Я изучил нартовские каста, поэты, их традиции. У меня были такие моменты, когда вот я с осетинами мог, как сказать, что я мог их по-осетински, но русскими словами разрулить. Такие моменты интересные были. И опыт, конечно, незаменимый. Занимал тоже должность командиром ПВД. Я был русский и был командир среди осетин. Естественно, вы сами понимаете, какое будет неприятие, что чужой тут делает команду. Но подбирал коллектив из ребят гораздо выше среднего интеллектом. И основное я им сказал, что я вам не командир, можете делать все, что хотите. Я просто здесь отвечаю за то, что вот все ваши косяки – это мои косяки. А любые наши удачи – это наши удачи. Я говорю, мне нужны соратники, а подчиненные, говорю, мне не нужны.
7: Когда вы были на СВО, с мамой была связь у вас?
9: Первые полгода, когда я ушел туда, я вообще всем своим сказал, что уехал в Осетию нарабатывать туристический маршрут. Потому что я реально понимал, у меня дети учились в школе на тот момент. Я знал, кто такие хохлы, бандеры, вот этот правый сектор. Я реально переживал за то, что они могли детям что-то сделать здесь. По наводке, вот под такое. Угу. Поэтому полгода они меня вообще никто даже не знал.
7: Когда вы маме сказали о том, что вы были на СВО?
9: Она меня нашла. Через осетин. Через, когда бывали из Осетии, привозили сюда, и там гостинцы, и ей передавали. И телефоны же оставились. И она вот провела свою расследовательную деятельность, и по этим номерам телефона вышла на скифа, командира батальона. «Где мой сын? Дайте мне его сюда». Мы вот так связались. Она с волнением приняла все это, как бы, в этом плане ей большое спасибо, что она спокойно все, ровно. Угу. Что Бог даст, то и даст.
7: Скажите, пожалуйста, Роман, чем вы занимаетесь сейчас в мирной жизни?
9: Когда я вернулся с СВО, я был заряжен идеей восстановить суставы. И через Фонд защитников Отечества, Наталья Владимировна, мой куратор, ей огромное спасибо, я записался к врачу. Уже на этой же неделе, можно сказать, и операцию сделали. Год восстанавливался, а параллельно получилось, она же меня направила в «Время героев», обучающая программа для кадров госструктуры. «Давай это, говорит, для тебя, иди, это твое». Я говорю, да я говорю, какой, мне уже возраст такой, говорю, дорогу молодым надо. Говорит, «Серебряный век» – это залог и стержень успеха любой компании. Я говорю, спасибо, принято. И сдал документы так вот на авось. И потом мне приходит письмо, что вы являетесь победителем, давайте. Давайте, раз, думаю, год восстанавливаться и параллельно учиться. Думаю, что время терять. Отучился, успешно закончил все, познакомился с ребятами, которые действительно целеустремленные, которые... Вот я смотрю, там реально есть герои, которые-то именно мужчины. Но я делаю анализ и смотрю, что да они и до СВО такими же были. Крепкие, надежные. И вот обучение тоже очень понравилось, высокого качества. Были все топовые наши министры, губернатор был, замы были, проводили обучение и игровые, и поездки по области. Огромное спасибо вот всему коллективу БелГУ, который нас обучал.
7: Мама поддерживает вас?
9: Переживала, как всегда, но она принимает реальность, что уже на повлиять не может. Я могу позволить выбирать себе сценарий своей жизни.
7: Как часто вы с ней общаетесь?
9: Очень часто. Вот сейчас 3 дня назад с деревни приехал.
7: А говорите ли вы ей слова благодарности, любви?
9: Любовь и благодарность – это у нас вообще с ней девиз.
7: Готовы ли вы ей сейчас позвонить и сказать ей те слова, которые, возможно, вы когда-то ей не сказали?
9: Ох, вы меня прям сразу так поймали тепленьким. Я даже не знаю, что я не сказал. Давайте точно так же при вас позвоню, скажу спасибо, что она у меня есть. Алло.
0: Да, сыночек, привет, родной.
9: Привет, маманька. Я сейчас интервью даю миру Белогорья. И в прямом эфире тебе звоню. Сказать тебе слова любви и благодарности, что ты из нас... так сказать, вырастила мужчин.
0: Вы у меня хорошие, самые лучшие. Я довольна вами. Так это что, сейчас звучит?
9: Да, в прямом эфире, да. Так что давай тогда обнял тебя. Любовь и благодарность, как всегда.
0: Любовь и благодарность.
9: Ну, давай. Она даже всплакнула.
7: Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
4: Истории вернувшихся домой.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
2: Звони 8 800 621 75.
1: Не габаритика. Работа рядом.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
4: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
5: Берегите себя и близких.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Каждую весну проходит парад. Мы вспоминаем наших дедов. Русский солдат не знает преград. Мы отмечаем

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 21 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, во второй половине дня дождь. Ветер южных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу. В России завершился заключительный третий день голосования. Как сообщает Центр избирком, явка на выборах в Госдуму по стране превысила показатели предыдущих лет и составила 56,66% по состоянию на 19 часов 20 сентября. По данным Центра избиркома, явка избирателей в Белгородской области на 19 часов 30 минут составила 62,8%. Избирательные участки Белгородской области завершили работу. Члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов. В работе информационного центра ЦИК России приняли участие ответственный секретарь Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точунов, а также уполномоченный по правам человека в Белгородской области Жанна Киреева, председатель облсберкома Игорь Лазарев, проректор по кадровой политике и административно-правовой работе БГТУ имени Шухова Оксана Владимирова и делегация международных наблюдателей. Выборы в Белгородской области – это оптимизм, спокойствие, доброжелательность, желательность и уверенность членов участковых избирательных комиссий в своем деле, отметил Точунов. Напомним, что на протяжении трех дней голосования международные наблюдатели знакомились с работой избирательных участков региона и отметили организованность и открытость процедур. На брифинге, который состоялся в Центризбиркоме к финалу третьего дня голосований, глава ЦИК Элла Памфилова отметила: «Можно с уверенностью сказать, что выборы прошли полностью в соответствии с законом, отмечается высокая активность избирателей. Атакующие выборы использовали массовые ДОС-атаки. Атаки на ДЭК происходили в основном из-за рубежа, в том числе с Украины и Великобритании». Памфилова сообщила о случае, как один из наблюдателей за московским ДЭК, представляющий системную партию, намеренно ввел вирус в систему. Более 100 миллионов потенциально опасных воздействий на ресурсы во время выборов заблокированы. Россияне на текущих выборах показали высокий уровень консолидации, несмотря на внешнее давление. Кампания прошла спокойно, врагам Россию не понять, сказала Памфилова. Допущенные нарушения составляют менее сотой доли процента на 91 тысячу избирательных комиссий. Памфилова назвала фейком сообщение о массовом недопуске наблюдателей на участке. «России не надо ни на кого оглядываться, кроме своего народа», заявила Памфилова, комментируя возможное непризнание выборов в России на Западе. ВСУ для срыва волеизъявления граждан России на выборах 19-20 сентября предприняли попытку массированной атаки беспилотниками и ракетами «Фламинго», сообщили в Минобороны. В ответ на атаки Украины на гражданскую инфраструктуру вооруженные силы Российской Федерации усилят удары по военным объектам в Киеве. Пока это все. Предварительные итоги голосования в Белгородской области в наших утренних выпусках. В студии была Ольга Бежина. Берегите близких.

Вновь гудок парохода кричит, словно хищная птица. Якорь лязгает цепью, предательски душу мне рвет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: «Ракетная» – работа рядом с домом. «Негабаритика» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. «Негабаритика» – работа рядом.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями

0: а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией, не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 21 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, во второй половине дня дождь. Ветер южных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

Слеза скатилась по щеке, и в сердце рана встрепенулась, а горе ёкнуло в душе, о сыне матери с грустью.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Реклама. Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
2: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
3: Берегите себя и близких.

помада, слезы на ресницах, виски с шоколадом. Хочется напиться и в открытых окнах.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 21 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, во второй половине дня дождь. Ветер южных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Обзор следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z.

0: тому, что в России живу.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС. Подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.

0: горят как символы великих убеждений.
1: Радио Z. На чистоте подвига и

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Мы снова уходим в промозглую ночь. Мы верим в удачу, что сможет помочь. А все же надежнее друга плечо.

уходим в туман, в моросящую мглу, то по горло в воде, то по пояс в снегу.

0: а друг Димка меня приподнял. Брат, держись.
1: Мы же родом с тобой из спецназа. Мы же родом из спецназа. Мы же родом с тобой из спецназа.
2: Радио Z.
3: Звук отечества, что громок и понятен.

0: Иван.
1: Ты, зин, на грубость нарываешься, все, зин, обидеть норовишь. Тут за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты и сидишь. Ну и меня, конечно, зин, все время тянет в магазин, а там друзья, ведь я ж, зин, не пью один.
2: Прогноз погоды.
3: По прогнозам синоптиков, завтра, 21 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, во второй половине дня дождь. Ветер южных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

Здравствуй, любимая. Как ты там без меня? Я тоже очень сильно скучаю. Ты только жди меня, и я обязательно вернусь.

0: кто-нибудь услышит, снимет и напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой, кто-нибудь помянет нас с тобой.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Сет».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

моя, мне опять в сотый раз повезло. Наша жизнь лотерея безумная, непростое у нас ремесло. А в глазах промелькнуло мгновенье,

Пусть кто-то иногда ментами называет, профессия впечаталась в сердца. Я, братцы, вам скажу, нас бывших не бывает в строю. На самом деле.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч – крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

0: Радио З.
1: Как странно. Не знаю, что сегодня со мной. Я смотрю на тебя, как будто в первый раз.
2: Слова, слова, опять слова, одни слова.
1: Не знаю, как сказать тебе.
2: Только слова.
1: Ты моя единственная любовь.
2: Красивых слов, счастливых снов прошла пора.
1: Сегодня и вчера.
2: Прошла пора.
1: Я думаю,

0: Я люблю тебя.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

0: Управление ГУ ЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Радио З.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио З.
2: Был в 79-м военной тайной спрятан полк 345-й на ратные дела. Но подвиги не скроешь, и о его героях, гвардейцах из десанта, недаром слава шла. Ночь перед первым боем, здесь не парадным строем, а в яростной атаке достигнут был успех. Востротинская рота, сработав как по нотам, поила кровью щедро чужой афганский снег.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: безопасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

встретившись, ответим в тот же час. Пока дела получше, не то, что здесь у вас. Мелькают километры.

сознавать, что как-то не горю, что не люблю я рисовать, а также петь и танцевать. Зато умею продавать и складно говорю. Мне не придумать, не родить ни слог, ни звук, ни лик, но я способен

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Господа,

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

0: «Больная тема». Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
1: Матушка рядом с батюшкой. Что за жизнь, если муж священник? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Поговорим о том, о чем обычно молчат с матушкой Надеждой и ее мужем, отцом Михаилом. Итак, начну со стереотипа того, что у матушки нет своей жизни, а есть только хор, набор свечей и духовные беседы. Так ли это?
2: Нет, не так. Я не совсем согласна с этим выражением, или даже, может быть, совсем не согласна, потому что матушка такой же живой человек, такая же живая душа, как любая другая женщина в мире. Ну, может быть, чем-то она ограничена своей православной верой, но это не ограничено духовными беседами.
1: Я хочу переключиться сейчас вот на вас, отец Михаил, да, и задать вам такой вопрос. Вот как вы выбрали спутницу жизни себе? Ведь говорят, что будущая жена, она должна соответствовать определенным качествам. И насколько эти правила строги, какими качествами, соответственно, должна обладать будущая жена, ну и, соответственно, жена.
3: Ну, самое главное, наверное, это очень важно понимать, когда человек создает семью, это что мы выбираем себе спутника жизни, то есть жену, мужа, не как человека, который будет тебе в чем-то потом полезен. То есть в любом случае, когда я женился, я выбирал себе добрую, хорошую жену. Вне зависимости от того, чем я бы потом занимался. Стал священником, она стала матушкой. Если бы не стал священником, стал бы кем-то другим, она была бы спутником того человека, чем бы я занимался. Поэтому, наверное, не очень верно, знаете, когда человек выбирает себе выгодного человека для себя и выбирает себе под свой образ жизни, подбирает под себя. Вот, наверное, это не очень верно. Верно, когда все начинается с семьи, когда человек выбирает себе, в первую очередь, жену, будущую мать своих детей, которая впоследствии разделяет с ним то служение Богу, на которое Господь благословит. Быть священником или быть учителем, быть водителем, кем угодно.
1: Легко ли быть матушкой?
2: Быть женой священника, ну, наверное, немножко сложнее, потому что ты являешься все-таки публичной личностью. Mm-hmm. То есть ты все время на публике. Например, на приходе или просто тебя знают уже в городе. И с тебя все равно берут пример. Некоторые прям тебя считают за эталон, чего не нужно делать. Нет идеальных людей. С меня пример точно брать не надо, потому что у меня куча недостатков. Каждая христианка должна мерить себя по Христу и по святым, но никак не по другим людям. Во-первых, это избавляет от осуждения и избавляет себя от какой-то низкой самооценки или, наоборот, высокомерия.
3: Сколько людей, столько мнений. Всем людям угодить невозможно. Ни и священнику, ни матушке. Угодить другим не получится. Главное — угодить Богу.
1: А вам не было страшно перед этой ролью?
2: Было страшно. Очень.
1: Почему?
2: Меня воспитывал священник, если мою духовную жизнь так проследить, воцерковление. У нас был такой строгий батюшка, ну, любящий так по-отечески. И он говорил, он не страшил, что это какое-то страшно, он говорил, что это очень ответственно. И так как я была молодой девушкой, в принципе, для человека любая ответственность, да, любую какую ты берешь, неважно, тебе всегда страшно. Новый шаг, мне было очень страшно. Справлюсь ли я, справимся ли мы? Я верю в своего мужа, но это все равно настолько ответственно. Вот опять публичность людей. Ты все равно будешь публичная личность, с тебя требования определенные немножко повыше.
3: Причем, если понимаешь, что священнослужение — это тот путь, у которого нет сдать назад. То есть священник — это не профессия, это образ жизни. Нельзя сказать, что не понравилось, уволился и пошел вообще в другую сферу деятельности. То есть это несмываемая такая печать, которая до конца жизни будет на человеке.
1: Вот можно сказать, что это такой трудный женский крест, который требует в каком-то смысле самоотречения и ангельского терпения?
2: Ну, наверное, можно. Полного самоотречения нет. Это, наверное, больше к монахам. А служение, отдачи, ну, большая отдача служения. Что кому сказать, что кому не сказать, где что посоветовать, не посоветовать, посмотреть, где поучаствовать, где промолчать. Большое количество выборов в голове. Если бы не было выбора, мы бы были психически нервно здоровы, но так, выбор постоянно. И не только за себя, за семью, но и за малую нашу вот общину, за церковь. Не ударить в грязь лицом. Тяжело бывает.
1: В этом и есть, наверное, цена определенная статуса
2: цена,
1: матушки, да?
2: Да, да. Должен держать какую-то определенную планку. Но так как мы все живые люди, иногда, может, что-то где-то... Да просят нас люди, может, где-то что-то неправильно мы на кого-то посмотрели, сказали. Большая ответственность вот в этом плане тяжеловато бывает.
1: Существует?
2: Ну, мы стараемся с людьми всегда поговорить, даже спросить человека, правильно ли я тебя понял, сказал, поддержал, что еще нужно. И мы понимаем, что мы ведем людей к Богу. То есть батюшка ведет, я ему помогаю тоже. Ко мне обращаются женщины в основном по каким-то женским вопросам.
1: Существует стереотип, опять же, такой внегласный, что матушка никогда не спорит с мужем, потому что батюшка всегда прав.
3: Батюшка не всегда прав.
2: Не всегда. Знаете, что самое главное? Не споры в семье и не конфликты, а как ты из них выходишь. И насколько долго ты в них сидишь. Отец Михаил меня, например, научил, я когда была молодая, не совсем что-то в этом понимала, я очень подолгу обижалась. И когда происходили какие-то первые ссоры, он так быстро это вуалировал, так хоп, и как будто бы нету. То есть он меня научил быстро отходить. Забывать. То есть ты приходишь в другую комнату, и как будто бы ничего не было. То есть мы поговорили сразу, сделали выводы, проанализировали, и живем дальше. То есть, если в этом зацикливаться долго, ну, так жизнь пройдет.
1: Чем жена священника не должна компрометировать своего мужа перед прихожанами?
3: Самое главное – грубое и яркое несоответствие тому, что говорит Священное Писание. А из этого уже вытекает все остальное.
2: Опять же, кто чем компрометируется? Кто чем недоволен? Кто-то недоволен моим внешним видом, кто-то, может быть, недоволен, как я разговариваю.
3: Это, может быть, задевает кого-то, но компрометировать, я думаю, считаю, что если там жена, например, священника пошла в ночной клуб и вернулась оттуда не очень и с другими прихожанами.
1: В ночной клуб нельзя.
2: В ночной клуб нельзя.
1: В ресторан, конечно, с подружками.
2: Можно. Есть такие со всеми приборами, без всяких сцен. Ну, так. Живая музыка максимум.
1: Да. Какие-нибудь танцы, например, бачата латиноамериканские, или, например, что-то там, фитнес какой-то в спортзале. Это все доступно? Или есть какие-то ограничения на развлечения?
2: Почему? Спортзал можно. Танцы какие-то для здоровья можно. Допустим, мне нравятся бальные, мне нравятся народные. Ну, латиноамериканские, они, конечно, более откровенные. Такие. Mm-hmm. Кстати, вот, я не знаю, бачата относится туда или нет, пусть меня простят за такие танцы. Бачата из всех, мне кажется, таких вот подвижных, довольно скромна, ее можно посмотреть. Если танцевать дома, ну, танцуй, пожалуйста. Ну, то есть не на публику где-то, а дома выучи, танцуй.
1: А, вот так, но я все-таки...
3: Помнишь, что мы с вами говорили еще в прошлый раз, да? То есть, когда фундамент танца есть какая-то страсть, типа танго или еще что-то, это, ну, не имеет места быть. А если это что-то наподобие акробатики, спортзала для поддержания здоровья и физических сил, почему?
1: Плавно продвигаемся к такой теме, на внешние данные матушки, потому что в наше современное время, ну, никак нельзя обойти этот вопрос стороной. Вот есть ли какие-то требования к внешним данным матушки?
3: Что вы вкладываете в фразу «внешние данные»?
1: Вот рост, вес? И рост, и вес, и в целом.
3: Нет, но она должна быть красивой.
1: Понятно. Чтобы все-таки батюшка мужчина, она должна радовать
3: его глаз.
2: Любой, конечно, мужчина хочет, чтобы женщина радовала глаз.
1: Насчет каких-то косметологических процедур, вот инъекций, или все-таки внешность матушки должна быть, знаете, такой ну, вот от природы?
3: Нет, на самом
1: или она
3: деле,
1: вот сама собой
3: она должна быть похожа на человека. Потому что, знаете, то, что позволено любой доброй христианке, позволено и матушке. Если это просто погоня за модой, вот, например, да, рыбкины губки, я думаю, что это не имеет места быть, потому что человек просто теряет тот образ, который изначально у него был красивый. Он просто теряет.
1: И все же. Матушка, женщина, девушка, она тоже хочет следовать трендам. Можете ли вы не только модным?
2: Я считаю, что можно корректировать свою внешность, как вот икону реставрируют. Это не должен быть боевой окрас. Каждая девушка, любая, и женщина, в том числе уже даже в возрасте, хочет быть красивой. И это нормально. Это нормально для женской природы. Господь нас так создал. Вот, к слову о том, что женщина должна радовать глаз. Как она будет радовать глаз? Она должна себя поддерживать. Ну, что-то такое сверхъестественное качать, конечно, мне кажется, это от природы. Это противно природе, и мне даже кажется противно мужчинам. Особенно в последнее время.
1: Задам такой вопрос. Вот много же отец Михаил, и не только он, мы в целом говорим о священнослужителях, проводят времени, посвящая себя приходу. Нет ли у вас такой определенной, ну, если не ревности, вот такое ощущение, что многовато он там, хочется, чтобы больше внимания было семье?
2: Никогда не было. Вообще никогда. Пусть общается с людьми, я только за. Не знаю, я как-то к этому привыкла. Может, у меня в семье так было. Папа работал, мама дома. Женщина создает уют дома, тепло, красоту, ждет заботы, нежностью. Вот это стереотип. А он работает, это хорошо.
3: Кроме того, что я служу, нахожусь в храме, все остальное свободное время я посвящаю дому. Родившая и воспитывающая женщина, она уже работает, и работает очень много дома и с детьми. Поэтому, если еще работает где-то, то, наверное, это такая двойная, тройная, четверная нагрузка для нее. И, наверное, если мужчина хочет видеть дома спокойную женщину, он избавит ее от официальной работы только для того, чтобы ему самому было спокойно. Мы изначально так как бы договорились, пускай ему будет беднее и скромнее жить, но она работать не будет, потому что от этого легче мне.
1: Есть ли у вас напряжение от того, что ваш брак – это не только ваше личное дело, но и условие вашего служения? Или священник не обязательно должен быть женат?
3: Единственное, что нужно понимать, что священник имеет право быть женатым единожды. Если священник попадает под развод, такая ситуация возникает, сразу возникает вопрос причины. Если причина он, его могут лишить священного сана, запретить служение и так далее.
1: Статус матушки, он накладывает какие-то социальные ограничения? Вот в обществе есть ли, не только в приходе в целом? Водить машину, например, мы выяснили, что ходить на танцы можно, но посмотреть, что это за танцы. Можно сходить в ресторан, но опять же нужно понимать, в какой.
2: А за рулем можно? Я хочу сказать одну маленькую поправочку по поводу за рулем. Женщина за рулем теряет женственность.
1: Почему?
2: Потому что это концентрация внимания повышенная. Это как какой-то полуспорт, полусоревнование, жесткость, это внимательность, резкий тормоз. Ну, то есть всякое бывает на дороге, ты обязан это сделать.
3: Принимать решение быстро, жестко,
2: и ты за рулем.
3: Да.
2: И машина все-таки это не женское дело. Я вожу, да, но я понимаю вот как себе, да, я анализирую свои действия. Это забирает женственность.
1: Подбираемся с вами к духовной вашей жизни. Вот вы исповедуетесь у отца Михаила или у вас другой священник, к которому вы ходите? Ведь не все же можно выгрузить, что накопилось своему мужу, нет?
2: Он про меня все знает. Я исповедуюсь ему, есть еще один священник, которому я исповедуюсь.
3: Понимаете, на исповеди человек разговаривает с Богом. Священник всего лишь свидетель. И если священник исповедует свою жену, он прекрасно понимает, что ее грехи, зачастую это и его грехи в том числе, потому что они двое, одна плоть. И поэтому он, конечно, не будет осуждать. Если с таким посылом относиться, то это имеет место быть. А я знаю случаи, когда священник категорически не хочет, чтобы исповедовал жена у него. Вот я не хочу слышать. Но есть, ну, это, опять же, вот личные взгляды, личные взаимоотношения, которые имеют место быть.
1: Ну, это интересно, потому что не всякой и жене удобно у своего мужа исповедоваться, а если еще и можно этого не делать, и это не навязано никакими канонами, соответственно, наверное, лучше не делать, потому что так-то ты вроде бы и больше выговоришься.
3: Ну, исповедь же это неформальность, поэтому...
1: Да, поэтому же, я об этом и говорю.
3: Понимаешь, что любые таинства – это отношение лично человека с личным его любящим Богом.
1: А вот, знаете, такой вопрос может быть щекотливый. Если бы отец Михаил вдруг решил оставить сан и просто стать Мишей, инженером, педагогом, педагогом, водителем. Как бы вы к этому отнеслись?
2: Наверное, отрицательно, потому что это путь до конца жизни, это образ жизни. Печать священства не снимается.
3: С креста не сходит, с него снимают. Снимают, почему замерзло.
2: Я бы, конечно, поддержала любой выбор, но это, наверное, было бы не совсем правильно. Это не профессия, это образ жизни.
1: Так какими все-таки человеческими качествами должна обладать жена священника? Можно сказать об этом в целом? А можете вот что конкретно для вас?
3: Да, наверное, если для всех людей, то, конечно же, это доброта, отзывчивость.
1: Образованность.
3: Образованностью, спокойствием, какими-то талантами, чтобы любой человек мог подойти, не стесняясь спросить какие-то вопросы, те, которые не всегда можешь дать священнику. Но есть одно качество, которое очень важно для самого священника, чтобы было в его жене. Жена священника, она является таким буфером или успокоительным звеном в его жизни, потому что людям плохо, он идет в храм, идет в священник и выливает свое горе на священника, поговорить с ним, станет легче человеку. Куда идти самому священнику? Конечно же, хорошо, когда он может домой прийти и дома поговорить, и вот это утешение, когда тебя выслушают, когда плохо самому, тяжело самому. Конечно, бесспорно, это все облегчается в служении литургии и молитве, но еще честной поддержки да. тоже никто не отменял. И вот именно быть вот таким успокоительным буфером, когда за пределами дома на тебя сваливается множество разных проблем, а священник в основном это человек, который находится в решении вопросов даже касательно жизни и смерти, реанимационные условия крещения детей, вопрос погребения людей, когда человек умирает, необходимо причастить человека перед смертью. То есть вопросы не просто, скажем, какие-то бытовые, а вопросы жизненно важные. И когда в таком состоянии приходишь домой, и вот это утешение и спокойствие, конечно, получаешь от семьи. Вот этим качеством умение выслушать, умение поддержать, умение быть таким буфером.
1: Понять, да.
3: Понять и...
1: И простить. И
2: создать спокойствие, я бы сказала.
3: Создать, да, вот атмосферу. Знаете, вот владыка Антоний Суворовский сказал, что христианин, он узнается по тому, какую атмосферу себя он создает.
1: Спасибо вам большое за то, что нашли возможность прийти, побеседовать и даже в каком-то смысле пооткровенничать. Я надеюсь, что мы обсудили все, что можно, и ответили на все вопросы.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.
2: Среди оплывших свечей вечерних молитв

Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок.

0: Радио Z.
1: Гордо над страной веет наш триколор. Здесь, в краю родном, я дышу так легко.